3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский легкоатлет Игорь Тимирязев занял первое место на спортивном фестивале по легкой атлетике «Времена года» в Ижевске. В программу вошел второй этап фестиваля «Атлетик Лига» с участием лидеров российского спорта и массовые легкоатлетические забеги. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва имени Самотесова Игорь Тимирязев в секторе для прыжков в длину улетел на 7 метров и 89 сантиметров. Таким образом, брянский спортсмен занял первое место. В центре Брянска состоялся масштабный фестиваль уличной культуры «Улицы жизни». Уникальная площадка показала, как уличная культура может стать инструментом самовыражения, здорового образа жизни и социальной ответственности. Праздник собрал сотни горожан и стал настоящей точкой притяжения для молодежи, увлеченной спортом, искусством и активным образом жизни. Каждый смог найти себе что-то по душе. На площадках развернули зрелищные активности, среди которых экстремальные заезды на BMX, динамичные матчи по стритболу и панно-футболу, выступления в стиле хип-хоп, а также демонстрация фиджитал-спорта. Важной частью фестиваля стали мастер-классы и открытые диалоги. Опытные спортсмены и творческие наставники делились своими секретами мастерства, рассказывали о своем пути и объясняли, как превратить увлечение в профессию и значимое общественное дело. Для многих подростков такие встречи стали возможностью видеть реальные примеры самореализации, поверить в собственные силы. На фестивале побывали почетные гости, среди которых временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, который выразил убеждение, вовлечение молодежи во все позитивное дает смысл жизни и возможность противостоять деструктивным привычкам. Брянский лыжник Александр Большунов вступит в борьбу в шоу «Титаны» вместе с сотней атлетов. Участников ждут серии необычных заданий на силу, выносливость и скорость. Комплекс испытаний организаторы проекта разрабатывали при помощи искусственного интеллекта. Соперниками Сан Саныча станут известные представители российского спорта. В частности, участие уже подтвердили гимнаст Никита Нагорный, прыгун в высоту Илья Захаров, тэквондист Алексей Денисенко. За звание «Титана» также поборется футболист Павел Мамаев, боксер Алексей Панин и самбистка Карина Черевань. Кроме профессиональных атлетов, в новом сезоне свои силы попробует еще и девушка-полицейский. Для Александра Большунова участие в проекте «Титаны» станет возможностью проявить себя за пределами привычной лыжной трассы. Уроженцу Брянщины предстоит конкурировать с представителями видов спорта, предполагающих совершенно другую физическую подготовку. Жители Брянской области приглашают к участию в одном из самых масштабных легкоатлетических событий года – Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Он состоится в режиме онлайн 26 сентября и будет проходить с 6 утра до полуночи. За этот временной отрезок участники должны пробежать в любом удобном для себя месте и время дистанцию от 1 до 12 километров. Чтобы результат был засчитан, необходимо зафиксировать его в беговом приложении. Организаторы отмечают, ежегодно в этом забеге участвуют порядка 1,5 миллиона россиян. Возраст участников абсолютно разный, на трассу выходит ходят как юные спортсмены-любители, так и люди пожилого возраста. Для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Не плачь.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

что потеряли мы, кто помнит здесь? Я выбираю мир, где места нет войне, мир, что уже не найти.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 27-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюёт!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. 300 человек поступили в этом году на первый курс Брянского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, через несколько лет именно им предстоит стать врачами и лечить и спасать жизни других людей. Глава региона пожелал первокурсникам успехов в учебе, стать настоящими профессионалами и вносить свой вклад в развитие медицины Брянской области. Руководитель Брянского субъекта федерации подчеркнул, для региона это возможность комплектования брянских больниц, поликлиник, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, молодых высокопрофессиональными кадрами, а также перспективы развития научного сообщества медиков. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, правительство области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года предусматривает выпуск не менее 2,5 миллионов новых легковых автомобилей в год, а также масштабный переход на новые типы двигателей и развитие собственной компонентной базы. Отмечается, объем существующих производственных мощностей достаточен для удовлетворения потребностей внутреннего рынка во всех сегментах, но часть этих мощностей не в полной мере соответствует критериям современных высокотехнологичных производств. Есть еще одна проблема – это средний возраст автомобилей в России, который приближается к предельному сроку эксплуатации. Для легковых автомобилей он составил более 15,5 лет, для коммерческого транспорта более 18,5 лет, а для грузовиков порядка 21 года, для автобусов почти 16,5 лет. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 26. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: 3-2-3-6.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» получила Брянская область. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Ковальчук, финансирование будет направлено на развитие образовательной инфраструктуры и оснащение учебных заведений современным оборудованием. Масштабное обновление затронет 251 школу. В кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства поступит новая техника, призванная сделать образовательный процесс более наглядным и расширить возможности для творческого и научного развития учащихся. По словам главы региона, параллельно с обновлением материальной базы школ внедряются новые образовательные стандарты. С 1 сентября в учебную программу внесены коррективы по истории, обществознанию, иностранным языкам и основам безопасности и защиты Родины. Со второй четверти планируется запуск неурочных курсов по искусственному интеллекту и информационной безопасности. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они были зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово в полном соответствии с действующим законодательством. Глава региона выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов. Помимо этого, неукоснительное соблюдение законодательства.

предательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, а также правоохранительных органов, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, что особо важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив: Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. В Кремле заявили, встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне возможна исключительно для финализации достигнутых договоренностей. Москва подчеркивает, процесс регулирования является крайне сложным. К тому же украинские власти при поддержке воинственно настроенных западноевропейских элит занимаются политической клоунадой, к чему главарь киевского режима привык за долгие годы участия в разных шоу. Владимир Путин, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию на Украине большой трагедией и болью для России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает украинский народ братским. Владимир Путин выразил уверенность, большинство украинских людей заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией, и рано или поздно они найдут общий язык и придут к примирению. С первого дня осени семьи с ипотекой при рождении или усыновлении второго и последующих детей могут получить отсрочку платежей до 18 месяцев, причем не нужно будет доказывать, что доходы упали. Сама возможность не новая. Ранее ипотечникам уже давали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. Однако до 1 сентября нынешнего года заемщик мог взять каникулы, то есть воспользоваться льготным периодом на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%. Второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. С вступлением в силу нового закона это меняется. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размеров его обязательств перед кредитором. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 26. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Каждый в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Шмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро»!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и
9: хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
13: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
14: 30 сентября. ДК БМЗ.
12: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Я ласкал твою шейку ногтиком.

0: сюрпризов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности.

0: деятельности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. 300 человек поступили в этом году на первый курс Брянского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, через несколько лет именно им предстоит стать врачами и лечить и спасать жизни других людей. Глава региона пожелал первокурсникам успехов в учебе, стать настоящими профессионалами и вносить свой вклад в развитие медицины Брянской области. Руководитель Брянского субъекта федерации подчеркнул, для региона это возможность комплектования брянских больниц, поликлиник, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, молодыми высокопрофессиональными кадрами, а также перспективы развития научного сообщества медиков. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, правительство области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года предусматривает выпуск не менее 2,5 миллионов новых легковых автомобилей в год, а также масштабный переход на новые типы двигателей и развитие собственной компонентной базы. Отмечается, объем существующих производственных мощностей достаточен для удовлетворения потребностей внутреннего рынка во всех сегментах, но часть этих мощностей не в полной мере соответствует критериям современных высокотехнологичных производств. Есть еще одна проблема – это средний возраст автомобилей в России, который приближается к предельному сроку эксплуатации. Для легковых автомобилей он составил более 15,5 лет, для коммерческого транспорта более 18,5 лет, а для грузовиков порядка 21 года, для автобусов почти 16,5 лет. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 26. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
11: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ижевске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок.

0: Чадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
1: Автонапоминалка.
0: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, школяры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
1: За баранкой!

пошляк, дохляк и юзер. На третий год ты поняла, что не видать ленд-крузер. Ну как тут быть, скажи, как быть?

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
4: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
8: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» получила Брянская область. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, финансирование будет направлено на развитие образовательной инфраструктуры и оснащение учебных заведений современным оборудованием. Масштабное обновление затронет 251 школу. В кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства поступит новая техника, призванная сделать образовательный процесс более наглядным и расширить возможности для творческого и научного развития учащихся. По словам главы региона, параллельно с обновлением материальной базы школ внедряются новые образовательные стандарты. С 1 сентября в учебную программу внесены коррективы по истории, обществознанию, иностранным языкам и основам безопасности и защиты Родины. Со второй четверти планируется запуск неурочных курсов по искусственному интеллекту и информационной безопасности. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они были зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово в полном соответствии с действующим законодательством. Глава региона выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов. Помимо этого, неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, а также правоохранительных органов, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, что особо важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям и отметил: Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации.
3: В Кремле заявили, встреча лидеров России с

Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне возможно исключительно для финализации достигнутых договоренностей. Москва подчеркивает, процесс урегулирования является крайне сложным. К тому же украинские власти при поддержке воинственно настроенных западноевропейских элит занимаются политической клоунадой, к чему главарь киевского режима привык за долгие годы участия в разных шоу. Владимир Путин, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию на Украине большой трагедией и болью для России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает украинский народ братским. Владимир Путин выразил уверенность, большинство украинских людей заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией, и рано или поздно они найдут общий язык и придут к примирению. С первого дня осени семьи с ипотекой при рождении или усыновлении второго и последующих детей могут получить отсрочку платежей до 18 месяцев, причем не нужно будет доказывать, что доходы упали. Сама возможность не новая. Ранее ипотечникам уже давали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. Однако до 1 сентября нынешнего года заемщик мог взять каникулы, то есть воспользоваться льготным периодом на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%. Второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Со вступлением в силу нового закона это меняется. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размеров его обязательств перед кредитором. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 26. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
4: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: часов. 3-2 радио представляет
1: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
2: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гульц. Сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
3: Добрый день, Екатерина.
2: Сегодня мы поговорим о самом важном, о безопасности детей на дороге в начале учебного года. Только представьте, после каникул ваш ребенок снова каждый день ходит в школу, на кружки, гуляет с друзьями. За 3 месяца летних каникул привычки видеть дорогу могут немного ослабнуть, а маршруты измениться. Именно в первые недели сентября, к сожалению, фиксируется всплеск ДТП с участием детей. Так давайте разберемся, почему так происходит и что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить ребенка. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем эфире. Перейдем к сути, почему именно начало учебного года самый рискованный период.
3: Действительно, Екатерин, сентябрь – время повышенного риска. Во-первых, меняется режим и маршруты. Ребенок возвращается к ежедневным пешим переходам, часто без сопровождения взрослых. Помимо этого, для вторых, третьих и старших классов это уже хотя бы известный маршрут, о котором нужно вспомнить. А для первоклассников это новый. Вчерашние детсадовцы идут по новому маршруту в школу. Во-вторых, это, естественно, световой день. Он имеет свойство сокращаться, видимость, соответственно, ухудшается. И здесь хочется обратиться к водителям, чтобы они в первую очередь заботились о безопасности детей, они снижали скоростной режим, и чтобы могли заранее предвидеть дорожную обстановку, тем более около пешеходных переходов. В-третьих, дети после каникул могут быть более возбудимыми и менее внимательными. Плюс на дорогах больше машин. Родители везут детей, увеличивается трафик возле школы. Все это складывается в рискованный коктейль.
2: То есть для детей привычный маршрут может стать гораздо опаснее.
3: Да, первые школьные дни однозначно. Еще здесь важный момент, что ребенок мог забыть базовые правила или начать их игнорировать, потому что все

0: знаю. И здесь уже обращение к родителям и для взрослых. Не просто напомнить, а заново отработать навыки со своими детьми уже на практике.
1: Давайте поговорим о дорожных ловушках возле школ и дворов. Какие типичные ловушки нужно держать в голове детям?
0: Самая первая ловушка дорожная – это выезд из двора транспортных средств. Машины могут двигаться быстро, а ребенок выходит из-за припаркованных автомобилей и не видит приближающийся транспорт. Самая распространенная ошибка во дворе, когда ребенок выходит из-за объекта внезапно, быстро и резко. Вторая – это пешеходный переход, который расположен рядом со школой. Водители могут не ждать ребенка, особенно если он появится неожиданно из-за препятствия. Но здесь, если возвращаться к тому, что я сказала чуть ранее, да, именно про большое количество машин около школ, точно так же хотелось бы обратиться к тем же самым водителям, которые, естественно, спешат на работу, нарушают правила, останавливаются около пешеходных переходов, не дают возможности другим водителям заметить детей, которые подходят к пешеходным переходам, останавливаются во дворах, во дворовых территориях, высаживают своих детей на проезжей части, тем самым создают угрозу и своим детям, детям-пассажирам, и детям, которые идут в пешем порядке в школу. Третьей дорожной ловушкой – это, естественно, наши гаджеты, наши телефоны, наши наушники. Они сильно снижают внимание ребенка. Ребенок отвлечен, увлечен, но только не безопасностью своей. И четвертая дорожная ловушка. Я тут каждый день хожу, все безопасно. Привыкание притупляет бдительность. То есть он каждый день ходит и думает, что все здесь безопасно и все знает. А на самом деле зачастую из-за таких небольших недочетов происходит дорожно-транспортное происшествие с детьми.
1: Что уже сегодня может сделать родитель?
0: Самое главное для родителя в первую учебную неделю – это пройти с ребенком его маршрут от дома до школы и обратно. Отметить все опасные места, пешеходные переходы, остановки. Второе – это отработать алгоритм перехода проезжей части дороги. Как всегда, стой, смотри, слушай, думай, иди. Конечно же, помимо всего этого, родитель должен договориться о правиле телефона. Наушники исключаем, телефон убираем перед дорогой. Четвертым правилом для родителя это станет проверить экипировку своего ребенка. Светоотражающие элементы на рюкзаке, одежде, обуви, они действительно спасают в сумерку. Это то, о чем мы говорили, то, что сейчас световой день у нас уменьшается. Не только водитель должен обратить на это внимание, но и родители позаботятся о безопасности своего ребенка. При попадании светофар на светоотражающий элемент, который находится на верхней одежде ребенка, естественно, ребенок становится более заметным для водителя. И водитель уже может снизить скорость, тем самым уже убрать риск совершения дорожно-транспортного происшествия. Ну и, конечно, для родителей это самым главным правилом является быть самим примером. Если родители переходят в неположенном месте, ребенок будет делать так же.
1: Все мы прекрасно понимаем, что подростки уже не хотят ходить за ручку. Так что же делать в этой возрастной категории родителям?
0: Ну, с точки зрения психологии, наверное, с подростками лучше всего договариваться на равных. Можно предложить вместе пройти один раз по маршруту, просто дать ребенку выбор. Ребенок показывает, как он идет, а уже родитель говорит и подсказывает: здесь опасно, здесь безопасно, здесь может быть риск возникновения автоаварии. Давай вот здесь разберем эту ситуацию. Это снижает сопротивление и повышает осознанность как родителя, так и ребенка.
1: Предлагаю напомнить нашим родителям о правилах перевозки детей на машине, если он едет в школу, и обязательно проговорим, какие правила нельзя нарушать.
0: Здесь мы обратимся к правилам дорожного движения Российской Федерации, в которых четко прописано, у нас есть пункт 22.9 правил дорожного движения, что дети до 7 лет передвигаются только в детском держащем устройстве. Это и первый класс школы, это и детсадовские детки. В прошлом году вступили новые правила, что детским удерживающим устройством не являются лямки, гибкие элементы и пряжки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, адаптеры, ну и другие аналогичные средства. Здесь родитель должен четко это знать и понимать, что ребенок до 7 лет находится только в детском удерживающем устройстве. Что касается следующей возрастной категории, это дети от 7 до 11 лет. Они находятся либо в кресле в детском удерживающем устройстве, либо с ремнем безопасности, даже важно уже, на заднем сиденье. Также можно использовать бустер. У него есть своя особенность. Ребенок должен быть выше 125 сантиметров и больше 22 килограмм. Тогда он может сидеть в бустере на заднем сиденье, пристегнут штатным ремнем безопасности. И что касается детей до 12 лет, то им запрещается сидеть на переднем сиденье без детского удерживающего устройства. Что касается главного правила для родителей, это не забывать. Я еду 5 минут, не аргумент. Большинство автоаварий происходит в черте города и на коротких расстояниях. Поэтому я еду 5 минут, можешь не пристегиваться, тут близко, должно быть исключено у родителей водителя.
1: А какие мероприятия, направленные на безопасность, проводятся со стороны учебных заведений?
0: Со стороны общеобразовательных учреждений областного центра проводится колоссальное множество мероприятий, направленных на безопасность детей. Они также, как и госавтоинспекция, проводят профилактические мероприятия, направленные на восстановление утраченных навыков по безопасности дорожного движения, начиная уже с 1 сентября. У нас совместно с Управлением образования Брянской городской администрации разработан месячник по безопасности дорожного движения, который будет проходить во всех образовательных учреждениях города Брянска с 1 сентября, в рамках которого сейчас у нас проводится на территории областного центра оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». То есть мы уже готовимся заблаговременно. В последующем, в середине сентября, будет дополнительно приурочена месячнику безопасности неделя безопасности. В данный период, как я уже говорю, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». И начиная с 1 сентября школы вплотную, помимо уроков, будут с детьми проводить различные мероприятия. 1 числа – это однозначно инструктаж по безопасности дорожного движения. А дальше, как говорится, больше. Это пешеходные экскурсии, особенно для 1-4 классов. Классные руководители совместно с отрядами юных инспекторов движения, агитбригадами, которые создаются на базе школы и работают согласно плану мероприятий, выходят на пешеходные переходы, отрабатывают с детьми правила перехода, как правильно вести себя в той или иной ситуации, разъясняют ловушки, которым подвержены дети вблизи проезжей части. Все эти мероприятия зачастую проводятся совместно с нами, сотрудниками госавтоинспекции. Помимо этого проходят акции, конкурсы, викторины, конкурсы рисунков. Очень часто проходят в группах продленных дней. То есть весь сентябрь построен на безопасности. Конечно, если не будет работы со стороны родителей, вся наша профилактика и школ, и госавтоинспекция не будет иметь должного результата. То есть родители должны всегда быть с нами, идти с нами в ногу со временем, как говорится. У родителей своя задача. В каждой школе организована работа родительского патруля. В утренние часы родители стоят на пешеходных переходах у школ, проверяют, как дети переходят проезжую часть дороги. Если что-то не так, делают замечания, объясняют, разъясняют. То есть в полноправном статусе сотрудника госавтоинспекции работают вместе с нами. Помимо этого проверяют наличие светоотражающих элементов на верхней одежде у детей. И, естественно, желают хорошего учебного дня и безопасности на дорогах.
1: Подведем итог. Что можно сделать уже сегодня родителям?
0: Ну, наверное, такой небольшой чек-лист для родителей. Первое – это пройти с ребенком по маршруту безопасности дом, школа, дом, отработать ловушки, правила перехода, добавить светоотражателя, конечно, договориться о правиле телефона и, как самое основное, быть примером. Самое главное для родителей – говорить о безопасности с детьми спокойно, без запугивания. Цель не навредить, а научить замечать риски и управлять ими.
1: Напоминаю вам, что в эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц, и в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна.
2: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский легкоатлет Игорь Тимирязев занял первое место на спортивном фестивале по легкой атлетике «Времена года» в Ижевске. В программу вошел второй этап фестиваля «Атлетик Лига» с участием лидеров российского спорта и массовые легкоатлетические забеги. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва имени Самотесова Игорь Тимирязев в секторе для прыжков в длину улетел на 7 метров и 89 сантиметров. Таким образом, брянский спортсмен занял первое место. В центре Брянска состоялся масштабный фестиваль уличной культуры «Улицы жизни». Уникальная площадка показала, как уличная культура может стать инструментом самовыражения, здорового образа жизни и социальной ответственности. Праздник собрал сотни горожан и стал настоящей точкой притяжения для молодежи, увлеченной спортом, искусством и активным образом жизни. Каждый смог найти себе что-то по душе. На площадках развернулись зрелищные активности, среди которых экстремальные заезды на BMX, динамичные матчи по стритболу и панно-футболу, выступления в стиле хип-хоп, а также демонстрация фиджитал спорта. Важной частью фестиваля стали мастер-классы и открытые диалоги. Опытные спортсмены и творческие наставники делились своими секретами мастерства, рассказывали о своем пути и объясняли, как превратить увлечение в профессию и значимое общественное дело. Для многих подростков такие встречи стали возможностью видеть реальные примеры самореализации, поверить в собственные силы. На фестивале побывали почетные гости, среди которых временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, который выразил убеждение: вовлечение молодежи во все позитивное дает смысл жизни и возможность противостоять деструктивным привычкам. Брянский лыжник Александр Большунов вступит в борьбу в шоу «Титаны» вместе с сотней атлетов. Участников ждут серии необычных заданий на силу, выносливость и скорость. Комплекс испытаний организаторы проекта разрабатывали при помощи искусственного интеллекта. Соперниками Сан Саныч станут известные представители российского спорта. В частности, участие уже подтвердили гимнаст Никита Нагорный, прыгун в высоту Илья Захаров, тэквондист Алексей Денисенко. За звание «Титана» также поборется футболист Павел Мамаев, боксер Алексей Панин и самбистка Карина Черевань. Кроме профессиональных атлетов, в новом сезоне свои силы попробует еще и девушка-полицейский. Для Александра Большунова участие в проекте «Титаны» станет возможностью проявить себя за пределами привычной лыжной трассы. Уроженцу Брянщины предстоит конкурировать с представителями видов спорта, предполагающих совершенно другую физическую подготовку. Жители Брянской области приглашают к участию в одном из самых масштабных легкоатлетических событий года – Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Он состоится в режиме онлайн 26 сентября и будет проходить с 6 утра до полуночи. За этот временной отрезок участники должны пробежать в любом удобном для себя месте и время дистанцию от 1 до 12 километров. Чтобы результат был засчитан, необходимо зафиксировать его в беговом приложении. Организаторы отмечают, ежегодно в этом забеге участвуют порядка 1,5 миллиона россиян. Возраст участников абсолютно разный, на трассу выходит ходят как юные спортсмены-любители, так и люди пожилого возраста. Для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас. Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Это была политическая реклама.
11: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
12: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ.
11: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
14: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
15: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
16: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
17: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
19: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Возьми.

0: Страсть. Это рок. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, распространенный на всю территорию Брянской области, позволит региональному бизнесу увеличить расходование средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Напомню, резиденты свободной экономической зоны получают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители Брянщины получают качественные товары и услуги. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельского хозяйства направлены значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Центробанки указали на сужение пространства для снижения ключевой ставки. Регулятор отмечает, на инфляции сказались не только повышение цен на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров. При этом в базовом сценарии Центробанк рассчитывает на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке во втором полугодии, что позволит удержать устойчивую инфляцию в диапазоне 4-5%, это без учета сезонных и разовых факторов. Вопрос топливной конъюнктуры находится и в поле зрения правительства. В кабинете министров ранее отмечали, текущая ситуация на топливном рынке является одним из значимых факторов, влияющих на макроэкономический прогноз. Ожидается, ведомство уточнит свои оценки в ходе подготовки нового трехлетнего прогноза уже в сентябре. Россияне получат свободный доступ к магнитно-резонансной томографии. С 1 сентября можно будет сделать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по системе обязательного медицинского страхования направление по-прежнему необходимо. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациенты по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За искусственное затягивание очереди с целью перевода пациента на коммерческую основу Росздравнадзор будет штрафовать клиники на сумму до 5% от их годового оборота. Кроме того, врачи обязаны будут письменно информировать пациентов о наличии бесплатной альтернативы перед предложением платных манипуляций. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сейчас в Брянске около 26 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
14: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
15: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история, это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. Венские 13 часов.
2: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Автонапоминалка.
3: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
2: Автонапоминалка.
3: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам, обязательно в присутствии взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
2: За баранкой!

0: два радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» получила Брянская область. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, финансирование будет направлено на развитие образовательной инфраструктуры и оснащение учебных заведений современным оборудованием. Масштабное обновление затронет 251 школу. В кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства поступит новая техника, призванная сделать образовательный процесс более наглядным и расширить возможности для творческого и научного развития учащихся. По словам главы региона, параллельно с обновлением материальной базы школ внедряются новые образовательные стандарты. С 1 сентября в учебную программу внесены коррективы по истории, обществознанию, иностранным языкам и основам безопасности и защиты Родины. Со второй четверти планируется запуск внеурочных курсов по искусственному интеллекту и информационной безопасности. 300 человек поступили в этом году на первый курс Брянского филиала 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, через несколько лет именно им предстоит стать врачами, лечить и спасать жизни других людей. Глава региона пожелал первокурсникам успехов в учебе, стать настоящими профессионалами и вносить свой вклад в развитие медицины Брянской области. Руководитель Брянского субъекта федерации подчеркнул, для региона это возможность комплектования брянских больниц, поликлиник, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, молодых высокопрофессиональными кадрами, а также перспективы развития научного сообщества медиков. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, правительство области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Европейский Союз реализует масштабную стратегию для дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов в Государственную Думу. По утверждению службы внешней разведки, целью этой работы является создание помех нормальному проведению плебисцита и последующая дискредитация их результатов. В ведомстве заявили, европейские структуры обсуждали с украинской стороной активизацию диверсионных атак и ударов по объектам на территории России. Отдельно в российской разведке утверждают, что представители европейских спецслужб рассматривают сценарий кибератак на инфраструктуру, связанную с проведением выборов. Как ранее отмечал Владимир Путин, выборы в Госдуму нынешней осенью пройдут в непростых условиях. Противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства подчеркнул, подобные попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям. Правительство выделило более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге по льготным тарифам. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохраняя таким образом стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Мера господдержки распространится на все виды железнодорожных отправлений, включая вагонные и контейнерные перевозки зерновых, овощных и других видов сельскохозяйственных грузов. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже и будут колебаться около 13-14 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карп. До встречи в эфире.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ.
1: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: сейчас.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. Ты два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Давай!

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Для реализации новых инвестиционных проектов необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Режим свободной экономической зоны, распространенный на всю территорию Брянской области, позволит региональному бизнесу увеличить расходование средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Напомню, резиденты свободной экономической зоны получают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители Брянщины получают качественные товары и услуги. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Центробанки указали на сужение пространства для снижения ключевой ставки. Регулятор отмечает, на инфляции сказались не только повышение цен на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров. При этом в базовом сценарии Центробанк рассчитывает на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке во втором полугодии, что позволит удержать устойчивую инфляцию в диапазоне 4-5%, это без учета сезонных и разовых факторов. Вопрос топливной конъюнктуры находится и в поле зрения правительства. В кабинете министров ранее отмечали, текущая ситуация на топливном рынке является одним из значимых факторов, влияющих на макроэкономический прогноз. Ожидается ведомство уточнить свои оценки в ходе подготовки нового трехлетнего прогноза уже в сентябре. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
13: Это была политическая реклама.
14: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
15: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
16: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
15: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
16: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
17: 30 сентября. ДК «БМЗ».
15: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
19: Я здесь не был 100 лет.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

крепкий сладкий чай, сонный разговор. На столе

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: лучше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапным. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
1: Автонапоминалка.
0: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно присутствие взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, школяры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
1: За баранкой!

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайшие сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе день знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Клятва медика и посвящение в студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
4: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
2: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
5: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
3: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих

идет планово в полном соответствии с действующим законодательством. Глава региона выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов. Помимо этого, неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, а также правоохранительных органов, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, что особо важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив: Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Порядка 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» получила Брянская область. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, финансирование будет направлено на развитие образовательной инфраструктуры и оснащение учебных заведений современным оборудованием. Масштабное обновление затронет 251 школу. В кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства поступит новая техника, призванная сделать образовательный процесс более наглядным и расширить возможности для творческого и научного развития учащихся. По словам главы региона, параллельно с обновлением материальной базы школы внедряются новые образовательные стандарты. С 1 сентября в учебную программу внесены коррективы по истории, обществознанию, иностранным языкам и основам безопасности и защиты Родины. Со второй четверти планируется запуск внеурочных курсов по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайшие сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе день знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Клятва медика и посвящение студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
4: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
2: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
5: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
3: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77-Б. 37-75-27. «Авто-Shell.ru». У нас настоящий «Shell».

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Вот так вот, буднично, абсолютно непримечательное 1 сентября 2026 года.
1: Ну как же, непримечательно? Ну, учебники, все, сейчас тетрадки все складывают. Ух, у нас сегодня подклад эпичный, да?
0: Да, да, да, кассету Алексей принес. Ты рад, что тебе глубоко за 40, и тебе не нужно идти никуда, в какую школу, в университет? И...
1: Я бы с удовольствием пошел бы в школу.
0: Не, серьезно, да?
1: Да.
0: А у меня почему-то...
1: Я так-то 2 года назад закончил очередное высшее образование.
0: Не, это понятно, а у меня...
1: Я люблю учиться.
0: Не, ну, с чем мы поздравляем, я даже не сомневаюсь, с отличием, надеюсь, там, с красным дипломом.
1: Да, да, да. Ну... Орловский институт культуры.
0: Да. А у меня раз в 3 месяца снятся сны, как я снова в школу хожу и не могу сдать химию. Я вообще не понимаю химию, зачем ее придумали, когда там какие-то пишутся буквы-цифры, равно буквы... Вот и... И эти сны страшные. Люди, которые разбираются в химии, вы сверхлюди вообще.
1: Подожди, как ты с IT разобрался?
0: Так это ж легко.
1: Так там же логика хотя бы есть в химии.
0: В химии нет логики вообще никакой.
1: Там есть правила и формулы.
0: Бесполезные вообще правила. Логика как раз как-то в IT присутствует, а в химии, блин, и для меня это какой-то страх. Я не знаю, хоть психологу записывайся и понять, что с химией не так в моей жизни вообще было.
1: Да.
0: Слушай, а подклад-то ты, оказывается, коротенький принес его.
1: Да, его там...
0: Студия 98 начинается.
1: На 3-2 радио.
0: Программа, где мы ставим все, что лишний раз не поставили бы, в принципе, вообще ни на какой радиостанции.
1: Никогда.
0: А мы... Ну, сегодня будет что-то нормальное, что-то не очень. Вся концепция программы объяснилась.
1: Как всегда.
0: Да, да. Есть проблема, Алексей. Нет Кристины с нами.
1: Снова.
0: Снова. Снова ее нет.
1: Выключай радио.
0: Ну, насколько мы знаем, она в сфере образования работает. Вероятно, еще раз наш подклад она услышать уже не сможет, она что-нибудь разобьет. Есть такая история, да?
1: Да, в общем, всех с 1 сентября, с началом учебного года.
0: Кстати, Алексей мерч где-то купил, видимо, этим летом, и на нем написано «Переживем».
1: Это прошлогодний мерч, я в нем уже появлялся.
0: Я понимаю, но я рассказываю.
1: Это осень прошлого года, концерт Арбениной.

0: Хорошо было.
1: Классно, в Смоленске. Звук был крутой. О, кстати, на следующий день она к нам приезжала, а я уехал в Смоленск на нее.
0: Да, помнится, рассказывали.
1: Да, там да, кто... старый мерч. А новый был на прошлом эфире, наверное.
0: Что-то, кстати...
1: Башня Останкинская.
0: Ну, прошлый эфир Стас красиво показывал. Он так показал красиво, что больше она решила к нам не приходить.
1: Печально.
0: Довел-то человека.
1: Через месяц придет, не волнуйся. Мы выведем его из забвения.
0: Это да. Давай тогда, наверное, прервемся на коротенькую, но очень гордую рекламу. И...
1: А про песню мы ничего не будем рассказывать, которая играла?
0: А, будем.
1: У нас же в начале передачи играла песня INXS группа.
0: И не просто так, на самом деле, она играла. Они в этот день не выпустили никакой альбом.
1: Прекрасно. Как, все, как мы любим.
0: В общем-то, там не сильно они заморачивались, но...
1: Я там тоже сегодня кассету принес как раз к дню рождения. 15 марта был день рождения у одного из артистов, и я кассету принес.
0: Ты себе не изменяешь вообще нисколечки.
1: Вообще
0: не. Просто вот да. Ни в песнях,
1: прям
0: ни
1: в тему, все.
0: Ни в сортах чая вообще абсолютно. Так вот, 1 сентября 1979 года, тяжело день отработать, угу. Еще и вечер, состоялось первое выступление группы INXS в Сиднее. Это у нас в Австралии, для тех, кого тяжко с географией и для меня.
1: Это далеко очень.
0: Да, и мы решили их послушать, таким образом отдать дань памяти.
1: А это самое первое?
0: Вот вообще вот первое в жизни выступление.
1: А там год есть какой-нибудь?
0: 79-й, я же сказал. Да.
1: Какая старая группа?
0: Ну, такая.
1: А какие у них хиты есть крутые? Ну, мы уже слушали. Теперь реклама и потом пластинка.
0: Реклама и потом пластинка. Какая пластинка, мы не скажем. Но все узнаете впереди.
2: Смотрите сегодня в информационной программе события на телеканале «Брянская губерния».
3: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
4: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайшие сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе день знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
5: Клятва медика и посвящение в студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
6: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
4: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
7: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
5: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
8: Ну, чувак, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
9: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
8: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
10: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
11: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
12: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
14: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
15: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
17: 3.2 радио.
0: Мне вообще нравится наш сегодня с тобой романтический вечер, потому что мы одну картошку фри на двоих едим, все свободное.
1: Я ем немного, но мне за ней приходится бегать.
0: Ладно, хоть не чвякаем в эфире, не докатились еще до этого.
1: Сколько сегодня школьников во вкусной точке?
0: Жуть. Не задавили?
1: Нет, я высокий, выскочил оттуда. С едой.
0: Ну, кстати, да, там, говорят, и на кургане погулять нормально не получалось вообще.
1: Да нет, честно так. Ну, людей много, это классно, но не тесно.
0: Ну, ладно, они еще это в школу все пойдут завтра и будут страдать.
1: Добрый ты человек. Всех с праздником, с Днем Знаний.
0: Блин, а мы же с тобой оба в школе работали в разных только должностях.
1: Да, да, в разных только школах и в разных только должностях. Совершенно верно.
0: Поэтому...
1: И в разное время.
0: Ну да, да, да, да, да.
1: Я там работал, когда ты родился, наверное.
0: Не исключено вообще.
1: Да.
0: Зато ты застал рассвет эпохи ночного брянского радиовещания. Вот это вот. Ну ты на чистые ключи по ночам звонил.
1: Господи, опять эта история с замученным дисковым телефоном и отработанной технологией, когда эту цифру последнюю надо отпускать.
0: Главное, что мозоль на пальце прошла.
1: Дозвонился, да.
0: Слушай, ну давай в очередной раз рискнем, что у нас тоже есть телефон 309-209.
1: Он так всегда звучал?
0: 309-209, если в течение минуты кто-то позвонит, мы даже в эфир выведем. Страшно представить, с чем человек может позвонить. Что песню мы не поставим. Оторви, билеты на концерт...
1: Оторви провод.
0: Билеты на концерт не дадим. А 309-209 предлагаем набрать и что-нибудь повспоминать, пока Алексей будет рассказывать про...
1: Про пластинку. У нас есть пластинка сегодня. У нас ансамбль... Bee Gees.
0: Не просто так вообще.
1: Да, это ансамбль, организованный братьями Джип в конце 50-х годов. Берри, Робин и Моррис Джип.
0: Вот, и, между прочим, Берри 1 сентября день рождения.
1: День рождения, да.
0: В 46-м году.
1: Группа был довольно-таки молодая. 50-х годов.
0: Они, кстати, в 12-м закончили.
1: И снова же их путь начался в Австралии. Тогда они выступали на любительских подмостках, и лишь после удачного дебюта на радио, что немаловажно, а затем на телевидении, братья переходят на профессиональную сцену. Ну и, в общем, потом они переезжают в Англию, издают кучу известных песен, наверное, известных, и шумят, издают пластинки одну за одной.
0: У тебя пластинка бородатая.
1: У нас сегодня будет запись 1979 года. Как написано на конверте, перед вами диск, выпущенный Bee Gees в 79 году прошлого века. Песни, вошедшие в него, свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве музыкантов и, быть может, главное, о точном знании стандартных законов жанра, в котором они столь успешно работают. Вот.
0: Кстати, я смотрю на их фотографии, длинные волосы тогда были, конечно, прям шедевром.
1: Да.
0: Представляешь, как сложно это все поддерживать в нормальном состоянии?
1: Ужасно. Даже мыть всегда надо.
0: В том-то и да. Если бы они играли русский рок, то мыть не надо было бы.
1: Ну, или там дреды можно изобрести было.
0: Да, как вариант.
1: Да. В общем...
0: Ну да, и как я уже сказал, в 2003-м они расстались. Со зрителями.
1: Я не помню, я Bee Gees приносил что-то, наверное.
0: Ну, это в 2009-м они решили попробовать возобновиться, ничего не сделали.
1: Они были стары, как этот мир уже.
0: Ну да, но Робин Гибб в 2012 году отправился в другой мир.
1: Джип или Гибб?
0: Понимаешь, русский...
1: У меня на конверте мелодии Апрелевского завода, прям пластинок, написано Робин Джибб.
0: А у меня в немножко запрещенной энциклопедии написано ГИББ. И вот, вот как хорошо, что мы не работали преподавателями.
1: А у тебя еще и Барри написан, да?
0: Да. Самое главное, что у нас пластинка преимущественно ровная, не поцарапанная, и, скорее всего, ничего ей не помешает дозвучать до конца. Давай!
1: И тут целых 5 дорожек. Сейчас послушаем, чем они так известны были и знамениты.

0: Мне кажется, никогда не закончится пластинка, там, возможно, луп какой-то на проигрывателе такой появился.
1: Меланхолично-романтичный винил сегодня.
0: Да, есть такая вообще информация.
1: Биджис.
0: Слушай, у нас сегодня помимо Дня знаний и Фёкла Свекольница вообще...
1: Вот, наши любимые новости. Мы давненько их не читали.
0: Нет, но праздник немножечко прошедший, но за это прям надо поднять вообще бокал.
1: Колы.
0: Естественно. Что же
1: добрый,
0: еще?
1: Добрые колы.
0: Зачитываю. 31 августа 1951 года, как раз времена твоей молодости вроде, в Дюссельдорфе, уже как бы не австралийском. Да, тогда еще западная. Поступила в продажу первая долгоиграющая грамм-пластинка со скоростью вращения 33. 1,3 оборота в минуту. Ну, точнее, 1/3.
1: У нас 45-очки сейчас.
0: Нет.
1: Да?
0: Это 33-я у нас.
1: А, да, 33-я. 45-ка у нас была на прошлом эфире. 45-ки,
0: да, быстрее. Они
1: мы его мотали с двух сторон тогда, я помню.
0: Праздник.
1: Праздник,
0: бокал, да, конечно. Наполнен.
1: Я забыл, у меня же там кофе стоит. Ё-моё. А,
0: да. Поэтому надо, наверное, сейчас...
1: Да, а вот на этой пластинке, которую сейчас играла Bee Gees, тут написано про группу, такая вот цитат немножечко. Лишь вышедший в 1967 году сингл, в скобочках, маленькая пластинка. Ну, для тех, кто не знает, что такое сингл.
0: Вообще слово «сингл», оно какое-то отвратительное. Оно в русском языке вообще не вписывается, конечно.
1: Ну, посмотри, это пластинка 80-х годов Апрелевского завода имени...
0: Песня.
1: Ордена Ленина.
0: Или песня. Чего-то. Композиция. Ну, мне когда-то на радио запрещали это слово говорить, когда
1: композиция?
0: В молодости работал на одной из популярных коммерческих станций.
1: Слово композиция?
0: Руководитель сказал, нельзя так говорить. А я включил Москву, а там говорят композиция, московские диджокеи.
1: Ну, не знаю, больше слово композиция. Вот мне навевает сразу вот этот красивый фон со звездочками за спиной. И мы вот,
0: уходим на рекламу.
1: А, ну да, пошли.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу. Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш. Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр. Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви». 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
0: А куда все делось?
1: Ушли от синглов и...
0: А куда все делось?
1: Что делать?
0: Чего все
1: что делать? Ты потерял, Антон?
0: Что-то час пролетел.
1: Быстро очень. А давай тогда к музыке. Мы же там что-то приготовили на сегодня. Что у нас сейчас?
0: 1 сентября.
1: Прекрасно.
0: Но 73-го года.
1: Ух ты, недавно.
0: Да, уже более нам знакомые, более роковые Элис Купер выпустили сингл.
1: Композицию.
0: Billion Dollars Babies, да. И у меня она даже в лайве была.
1: Круто.
0: Там...
1: Что значит была?
0: Скачана.
1: Ну, есть же, да?
0: Ну, есть, да. И начинаем постепенно к цифре переходить и заканчивать зарубежный час, который почему-то... Вот почему в часе только 60 минут?
1: Да.
0: Извечная проблема.
1: Отвяжи часовую отбивку, будет 62.
0: И, в принципе, 3. До 4 утра можно продолжить вести. Там к 4 утрам раза интереснее контент, скорее всего, появится.
1: Гораздо.
0: Но знаешь, что удобно. Сегодня будет, там уже и в следующем часе, конечно, чего там только не появится. Заглавная песня с вышеупомянутого альбома.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
5: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайшие сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе день знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
6: Клятва медика и посвящение студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
7: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
5: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
8: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
6: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
3: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама.
9: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. Ты слушаешь 3-2 радио.
12: Есть информация, что первый час у нас с тобой пролетел, как твой сейчасшний отпуск.
13: А еще летит, подожди, еще почти две недели.
12: А расскажи людям, вот далеким от таких прелестей жизни, каково это в отпуске? Хорошо? Просто забыли, что это такое?
13: Наверное, хорошо. А, ну, первую неделю я вот свинтил в столицу, гулял там с сыном.
12: И даже ни на один мюзикл не зашел?
13: Это было бы очень подозрительно, если бы я так сделал, поэтому с сыном даже зашел на один известный мюзикл, там, ну, не сильно известный такой. И племянницу туда притащил. Вообще, я пятый раз туда пошел, получается.
12: Но пластинок там не было, да?
13: Они уже у меня есть. Эти пластинки, да. Как обычно, ничего не бойся.
12: Вообще, ты когда в следующий раз поедешь
13: втроем
12: в столицу нашей Родины, ты как-то, ну...
13: Поеду.
12: С пластинками там реши вопрос.
13: А, нет, я поеду, но снова тот же мюзикл. Закрытие.
12: А вы знаете, что такое безумие, Алексей?
13: Что есть еще другие, да? Так уже актеры говорят на сцене.
12: Безумие — это повторение.
13: Тем, кто ходит по много раз, говорят, вы в курсе, что у нас есть еще и другие спектакли?
12: Да. А у нас на магнитофоне стоит очередная зарубежная композиция.
13: Итак.
12: Да, это группа Rush.
13: Rush.
12: Смешно, смешно. Пятый студийный альбом группы Rush.
13: А что за песня? Известная?
12: Farewell to Kings. Она...
13: Это не Бора-Бора, я не слышал такого.
12: Она заглавная на этом альбоме. Альбом даже потом статус золотого получил.
13: Да, а кого заинтересовал Rush, это 22 сентября будет.
12: А мы вернемся в следующем часе, отдохнувшие, просветлевшие и...
13: Что же произойдет за эти 3.5 или 4 минуты?
12: А неизвестно, что нам уготовила эта жизнь.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Режим свободной экономической зоны, распространенный на всю территорию Брянской области, позволит региональному бизнесу увеличить расходование средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Напомню, резиденты свободной экономической зоны получают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители Брянщины получают качественные товары и услуги. Владимир Путин заявил, Россия движется к завершению украинского конфликта. Как ранее отмечал президент, ситуация на линии соприкосновения дает право говорить о том, что украинская ситуация близится к концу. Однако называть конкретные сроки окончания специальной военной операции он не стал, так как, по словам главы государства, в условиях боевых действий это будет опрометчиво. Владимир Путин не раз говорил, что выступает за урегулирование конфликта, однако решение должно учитывать первопричины кризиса, в числе которых государственный переворот на Украине, а также целенаправленное стремление Запада втянуть Украину в НАТО. При этом Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации. Москва заявляет о своей открытости к переговорам наряду с тем, как Киев выражает желание продолжения конфликта. Центробанки указали на сужение пространства для снижения ключевой ставки. Регулятор отмечает, на инфляции сказались не только повышение цен на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров. При этом в базовом сценарии Центробанк рассчитывает на нормализацию ситуации на внутреннем топливном рынке во втором полугодии, что позволит удержать устойчивую инфляцию в диапазоне 4-5%, это без учета сезонных и разовых факторов. Вопрос топливной конъюнктуры находится и в поле зрения правительства. В кабинете министров ранее отмечали, текущая ситуация на топливном рынке является одним из значимых факторов, влияющих на макроэкономический прогноз. Ожидается, ведомство уточнит свои оценки в ходе подготовки нового трехлетнего прогноза уже в сентябре. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, а ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спасибо огромное, друзья. Как вы понимаете, нам еще рано говорить «Акта эст фабула». Зеленоглазая!

0: 12 лет назад, в марте?
1: В марте, да, объявили, а 31 августа 2014 года группа «Ляпис Трубецкой» прекратила свое официальное существование, кто бы что ни говорил. И не могли не вспомнить, и вот у нас в студии осталась последняя живая колонка, потому что предыдущую мы сломали в прошлый раз.
0: А, это мы были?
1: Да, там что-то произошло, и в общем...
0: Вот я нашел шуруп, это от нее, наверное, можно починить.
1: Там еще и сломанный переходник вообще. А так, да, тут и хоть какой-то интерактив появился, радиослушательница Светлана написала «прелестно». Да, ну мы сами, вот с этого мы, конечно, да, кайфанули. А у нас еще на очереди, реклама? Помимо, да, всего, надо выдать рекламу.
0: Угу. А после рекламы будет пластинка.
1: И там, конечно, можно предугадать, потому что она была и в прошлый раз.
0: И мы перевернули сторону.
1: Как бы да, выбирая между Высоцким, Розенбаумом, Рок-Панорама 86, хитами белорусских песнеров, мы все-таки решили попробовать
0: и
1: поставить...
0: И аудиоспектаклем «Красная шапочка».
1: Да, да, уходим на рекламу.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
4: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайший срок

0: сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе День знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
1: Клятва медика и посвящение студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
2: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
0: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
3: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
1: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механозаводчик, сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
11: Не, ну подклад ты сегодня нашел, конечно, сказочный.
12: Бомбический.
11: Да.
12: Так, ну давай к пластинке. К какой дате и к чему, к какому событию приурочена сегодня наша пластинка? Есть?
11: Если вы, слушатели, думают, что могли что-то не приурочить, то мы смогли.
12: Мы сейчас приурочим.
11: Да, дело в том, что...
12: Именно в этот день.
11: Владимир Кузьмин. Именно в этот день, в 2026 году, через 58 минут, Владимир Кузьмин будет выступать на Петровке в Москве. Билеты... От 7500 для тех,
12: кто... Но не у нас. Да, и к этому знаменательному событию мы подобрали пластинку Владимира Кузьмина.
11: А я случайно его райдер открыл.
12: Так.
11: Ну,
12: давай бытовой.
11: Нужны...
12: Технически неинтересен там.
11: А, да?
12: Бытовой всегда интересен у них.
11: Согласен, а я вот технически пока листаю. И...
12: Ничего себе, у него такой большой райдер.
11: А, нашел бытовой, слушай. Нашел. И для доступа на данную страницу потребуется пароль.
12: Написано. А технически можно прочесть, да?
11: Технически, да, вообще без проблем.
12: Значит, бытовой там интереснее будет гораздо.
11: А тогда требуются проекторы. Более того, 9 гигабайт видео для проекторов выложено. И в скобочках указано, начинаете скачивать за день до концерта. Вот, звук 12-20 киловатт в залах от 700 до 2000 мест. На Behringer озвучивать его нельзя, но на Саундкрафте можно.
12: Да. Все, 32-й пал прахом.
11: Да. Также требуется холл, дилей, снэрплейт, чтобы это не звучало, и гейт-компрессор для барабанов. Четвертое поколение Sennheiser в качестве ушных мониторингов, барный стул гитаристу, и тут дальше, да, конечно, особо.
12: Ну, бытовой было бы интереснее
11: почитать.
12: Бытовой,
11: я согласен, прям это очень интересно вообще. Каждый сольный концерт коллектива является живым. Вот поэтому частично невыполнение Райдера может сильно потом по последствиям. Жалко, что реально бытовой. Готов к общению с 13.00 и до поздней ночи.
12: Угу. А у нас тем временем уже пластинка заряжена.
11: Про саму пластинку мы ничего не скажем.
12: Там тут нет описания. Ромео и Джульетта, альбом, выпущенный, как всегда, мелодией Всесоюзным ордена Ленина заводом грампластинок. Вот. В 89-м году выпустили запись 87-го года. Вторая сторона. Мы неделю назад первую слушали, а теперь вторая сторона. Песни, музыка в моей душе, похож на мечту, я не звоню. Вы так невинны никогда.
11: А, я нашел Райдер. Кефир, молоко в холодильнике и йогурт.

0: с Кузьминым. Все. Пластинку дослушали.
1: А вы узнали второй женский вокал вообще?
0: Автостоп был. Ну, там кто-то подпевал на бэке у него, да.
1: Не поверите даже кто, но мы особо не расскажем.
0: Да. А что у нас дальше? Подлогом зазвучит, да?
1: Да, уже не зазвучит.
0: Смысл. А, ну и ладно.
1: Да, вернемся через буквально полторы минутки.
2: Политическая реклама. Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее. Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Ну что, еще старенькое? Поехали.

0: И так бывает тоже.
1: Да, это шикарная была песня. Я, кстати, знаю, Антон ее сегодня притащил, но это с моего любимого концерта Дня Республики Башкирии.
0: Да, просто я не в тех злачных местах брал, где ты берешь вот эти вот с таким звуком интересным, а они, оказывается, это издали.
1: Вот это он изданный.
0: Да.
1: Эти записи с этого концерта я тебе тоже, кстати, скидывал в классном звучании.
0: Не, мы их в том году много раз ставили.
1: Да, там была метель, и вот эта песня была, и что такое осень, там много чего было с того концерта. Но он классный, он в хорошем звуке,
0: и... И самое главное,
1: это был пандемия,
0: аранжировка,
1: кстати.
0: аранжировка другая. То есть...
1: Там метель просто бомбически звучит.
0: У меня вообще муки были, я сидел, когда, ну, тут дело в том, что не просто так вообще решил поставить эту песню. Во-первых, я, ну...
1: А почему же? Неужели потому, что осень наступила?
0: Да в том-то и дело, что из-за этого я не хотел ее ставить, думал, фу, колхоз какой-то будет.
1: Метель надо было
0: взять. Потом вспомнил, что мы вроде как бы и на региональном радио, поэтому почему не поставить?
1: А ты сегодня ни разу не назвал нас местечковой шляпой. Поправляйся, давай быстренько.
0: Ну, это в начале про концепцию, когда идет рассказ. Дело в том, что при подготовке к программам я пользуюсь определенными сайтами, где, в принципе, ну, даны даты и что случилось в эти даты. Я там выбираю песенки, скачиваю, потом часть мы ставим, часть не ставим, там потом, ну, как бы... И вроде сайт...
1: Ты, кстати, в прошлом сезоне этим не занимался.
0: Ладно тебе, все я делал. Занимался.
1: Это было редко.
0: Бывал. Спасибо большое за комплимент. И на этом сайте есть удивительная дата 1 сентября 1980 года.
1: Не очень давно.
0: День рождения названия группы ДДТ.
1: 46 лет назад.
0: Пока вроде все нормально.
1: Детский дом творчества.
0: Пока не читаем приписку в скобках. Точная дата неизвестна.
1: Ну вот, поэтому мы можем каждую передачу включать что-нибудь из ДДТ. И, как бы, там точная дата неизвестна.
0: Точная дата неизвестна, ну, с кем не бывает, как бы.
1: Но в честь годовщины.
0: Да ладно, Шевчука можно реально как бы крутить, да, каждую программу.
1: А что у нас дальше? Реклама, что ли?
0: И чего у нас только нет, остается, да, не так уж много времени.
1: Согласен. Поэтому... Мы, наверное, сегодня до моих песен не доберемся.
0: Сейчас решим за рекламой, как раз таки, да.
2: 3-2 радио.
3: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
5: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
6: Как прошло 1 сентября в свежей отремонтированной школе в Любахне Дядьковского района, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
7: Этот день знаний стал особенным для 9-й школы Брянска. В кратчайшие сроки нужно было успеть восстановить классы после атаки ВСУ. Как прошел в школе день знаний, расскажу я, Екатерина Зойдина.
8: Клятва медика и посвящение в студенты. На торжественной линейке брянского филиала Сеченовского университета побывала я, Светлана Дробкова.
9: В городе Фокино состоялось празднование Дня спецназа. О том, как это прошло, расскажу вам я, Игорь Дударев.
7: BMX фристайл, фиджитал спорт, мастер-класс по футболу, выставка ретро-автомобилей. В Брянске прошел фестиваль уличной культуры. В атмосферу праздника погрузилась и я, Екатерина Зойдина.
10: Брянская «Зарянка» удостоена премии на фестивале «Русское поле». Как нужно работать, чтобы получать высокие награды, расскажем в нашем репортаже.
8: 1 сентября в духе пионерии в Брянском краеведческом музее провели необычный классный час. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
5: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
1: С днем знаний всех. Это вот какой-то исполнитель наш отыграл, чему учат в школе.
0: И те, кто окончил школу, тем, кто сегодня отвел детей в школу, вы, наверное, очень рады и счастливы.
1: Не мне, значит, да. Мы не дошли сегодня до школы.
0: Ага, ну, всякое.
1: Надеемся, бывает. Завтра дойдем.
0: И продолжаем переворачивать наш календарь. Его, конечно, итак, будут послезавтра переворачивать много раз.
1: О,
0: но
1: как же
0: мы
1: жаль.
0: Не такие. Мы законодательно готовы запретить.
1: Это я попростоволосился. Надо же было принести.
0: Ну, сколько можно уже?
1: А что ж, в лайфе какой-нибудь рок-обработчик. Сейчас тяжело, кстати, найти рок-кавер качественный, потому что за последние пару лет...
0: Именно на Шафутинского их тысяча.
1: Их миллиарды будут, но созданные в течение последних пару лет вот эти иишки.
0: Нет, там до этого их там прямо мышапы целые. Ну, ладно, давай, поздравляем. С днем рождения.
1: Антона. Нет?
0: Нет.
1: А Сергея?
0: Подходит. Станиславович.
1: Бабунца.
0: Бабунца.
1: Ура, товарищи.
0: Уроженцы города Нижний Тагил.
1: Да. Группа смысловых галлюцинаций, которая не существует вот уже на протяжении 9 лет.
0: Но,
1: правильно?
0: Да.
1: Да.
0: Но все-таки...
1: Но песни есть. Я выкопал, кстати, вот с Антоном Беляевым лап.
0: Твоим любимым, Антон.
1: Группа Термейтс. И вот Сергей Бабунец.
0: Сразу... наслаждаемся, никуда не торопимся, так, откидываемся на кресле.
1: Прям космическая атмосфера, врубай на всю катушку.
0: А это не то, что на всю катушку врубается, это, понимаешь, это надо нежно фейдер выводить.
15: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно в моде.

0: Слушай, а я другого ожидал. А тут, оказывается, и бодрое что-то.
1: Да, шикарное развитие.
0: Нет, тут без, так, без слов вообще.
1: Коротенькое.
0: Без слов.
1: Ну что, переносимся в декабрь, так как у нас в августе день рождения.
0: Тебе только свадьбу еще осталось вести, потому что это прям идеальная подводка, мне кажется.
1: Да-да-да. Итак, а теперь почему...
0: Ивент-индустрия прям... Точнее, не ивент, а свадебная страдает без тебя вообще.
1: Ну, они так и называют себя ивент.
0: А свадьба тоже ивент?
1: Да.
0: Господи.
1: А что еще у нас может быть ивентом? Больше ничего.
0: Ну да ладно.
1: Только свадьба.
0: 30 августа.
1: Августа 30-го.
0: 1976 году, как посчитал Алексей.
1: Да, юбилей. Полтинничек.
0: У Михаила Семенова, солиста и лидера группы «Декабрь».
1: А вот от чего «Декабрь».
0: И я бы хотел поставить «Стекла грязных улиц», свои любимые. Много чего у них есть интересного. А ближе к концу почему-то у нас с Алексеем на сопливое настроение всегда. Вот как-то вот старались мы обычно ради постоянных слушателей наших.
1: Которые нас предали. Мы это заявляем во всеуслышание.
0: Да, ну, тут как минимум надо выпороть будет при встрече.
1: Ну, 1 сентября все-таки, да.
0: Да.
1: Тяжелый был день. Итак.
0: Акустическая. По-моему, все-таки акустическая. Ну, или я все-таки не ту скачал. Группа «Декабрь». Люблю-люблю. И что самое главное,
1: да, как песня называется?
0: Люблю-люблю.
1: Ух ты, люблю-люблю. Красиво.
0: И многоточие. Вот
1: такое. Слушай.
0: Да, ну, хорошо, когда многоточие в названии песни, а не от женщины в переписке, да?
2: Ты далеко, и в любовь ее веришь, запах вдыхая ветра чужого. Помнишь объятия,

0: Шикарная композиция.
1: Да, для посвящается всем, кто, например, сейчас скучает в очередях, судя по одному.
0: Посвящается влюбленным. Песня. Да. Ой, это я куда-то ушел в попсу.
1: Ну да, а мы зашли в студию и в этот эфир, чтобы, конечно же, попрощаться.
0: Да, поэтому всем любви, хорошей музыки. А хорошая музыка от меня еще вот там приготовлена у нас в конце часа. Красивая песня.
1: Да, прям как надо. И знаешь, мы, у нас уже прям реально стилистика выработалась, как правильно завершаться.
0: Уходить в соплях из эфира.
1: Немножко можно порыдать еще. Да, всем спасибо, кто был с нами. Через неделю также встретимся.
0: А еще спасибо мы хотели сказать нашему зрителю, который сегодня нас не покидал.
1: Преданному зрителю, да, Елена из Дубровки, вам большое спасибо, кто бы вы ни были.
0: Мы видели, что вы с нами.
1: Да.
0: Всем пока.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Ну, у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3,5 тысячи подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет,

0: Разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, школяры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
1: За баранкой!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона он акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Отмечается, площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельского хозяйства направлены значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они были зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово в полном соответствии с действующим законодательством. Глава региона выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов. Помимо этого, неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, а также правоохранительных органов, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, что особо важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив, Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Порядка 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» получила Брянская область. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, финансирование будет направлено на развитие образовательной инфраструктуры и оснащение учебных заведений современным оборудованием. Масштабное обновление затронет 251 школу. В кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства поступит новая техника, призванная сделать образовательный процесс более наглядным и расширить возможности для творческого и научного развития учащихся. По словам главы региона, параллельно с обновлением материальной базы школы внедряются новые образовательные стандарты. С 1 сентября в учебную программу внесены коррективы по истории, обществознанию, иностранным языкам и основам безопасности и защиты Родины. Со второй четверти планируется запуск неурочных курсов по искусственному интеллекту и информационной безопасности.

дороги, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчала, нервно царапала колени ногтями. Я о себе рассказал,

0: радио.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сегодня 1 сентября. Очень важный день в жизни всех шкалеров. Но у водителей седых волос тоже наверняка прибавится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После продолжительного отдыха, который многие ребята провели кто в загородных лагерях, кто на дачах или у родственников, у бабушек и дедушек в сельской местности, возвращение к школьному расписанию дается им, конечно, ой как непросто. Психологи подчеркивают, детскому организму требуется время, чтобы вновь войти в рабочий ритм. При этом вопросы безопасности на дороге должны оставаться приоритетными круглый год. Ну, кто с этим будет спорить, да? И вот теперь с началом учебного года это особенно важно. Поговорить с ребенком, объяснить ему все правила и показать наглядно. Лучше продемонстрировать их на улице. Согласно свежим данным, около трети аварий с участием несовершеннолетних – это наезды на юных пешеходов. За 7 месяцев текущего года в стране зарегистрировано почти 3500 подобных случаев, что, правда, на 3,5% меньше, чем годом ранее, но легче ли нам от этого? Конечно же, нет. Причем, как отмечают в ГИБДД, значительная часть таких инцидентов случается не на магистралях, а именно в жилых зонах и дворах. Водителям тоже стоит подготовиться к началу учебного года и проявлять повышенное внимание возле школ, детских садов и парков, а также спортивных площадок, где появление ребенка на проезжей части может быть совершенно внезапно. Рекомендуется заранее сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению. Особую осторожность необходимо соблюдать во дворах и при движении задним ходом. Насколько благополучно пройдет старт учебного года, зависит, конечно, от совместных действий родителей, учителей и автомобилистов, ну и, конечно же, самих школьников. Уберечь детей от беды возможно лишь при постоянном повторении правил и причем личном примере взрослых и неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, причем всеми его участниками.
0: Автонапоминалка.
1: Многие мамы и папы стремятся лично отвозить детей в школу и встречать их потом после уроков, полагая, что такой способ передвижения надежнее. Однако, как отмечают представители госавтоинспекции, это верно лишь при неукоснительном соблюдении норм перевозки несовершеннолетних. Требования обязательны для каждого рейса, даже если путь занимает всего лишь несколько минут. Согласно статистике, за первые 7 месяцев этого года более трети детей и пассажиров, погибших в автоавариях, находились в машине именно с нарушениями. В правилах дорожного движения зафиксировано: малыш младше 7 лет обязан путешествовать исключительно в специализированном удерживающем кресле. Когда ребенок становится старше и покидает автокресло, ему разрешено сидеть сзади, используя штатный ремень. Важно, чтобы диагональная лента проходила через грудную клетку и не касалась шеи. Если конструкция ремня не обеспечивает подобное положение, требуется применять бустер, позволяющий корректно закрепить лямку. С приходом ранней осени дети все так же активно катаются на велосипедах, что является излюбленным досугом. В таких поездках важно помнить, что ребенок до 7 лет вправе передвигаться на двухколесном транспорте лишь по тротуарам или специализированным дорожкам. Обязательно присутствие взрослого. Подростки до 14 лет могут кататься самостоятельно, но не выезжая на проезжую часть. Более старшим разрешено ехать по краю дороги или обочине. Но я точно знаю, что в некоторых нынешних школах есть практика обязательная. Исключение – это приезд детей в школу на велосипедах, только пешком. И я, скажем прямо, целиком и полностью согласен с этим убеждением. Ну а пока, друзья, всем вам напоминание в пути. Будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, шкалеры теперь очень активны на дорогах и не только. Удачи!
0: За баранкой!

0: Два радио. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: письме.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Идет.
1: Козел. Галимая суета.
2: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
3: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Уже было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Предположительно, убийство совершено на бытовой почве. При погибшем обнаружены кулон, форма сердца и бутылка лимонада.
1: Следствие устанавливает.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.